Господи, что тебя наши с дужайшими? Ноги восстают на меня, ноги глаголю души моей, и спасение ему в Боге его. Ты же, Господи, заступник мой си, слава моя и вознесяй главу мою. Гласом моим ко Господу во звахи услышим я от горы святые свои я. Азуснуть и спах вас так, яко Господь заступит меня. Не убоюсь я тем людей окрест нападающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразил изи вся враждующая миксуя. Зубы грешников сокрушил изи, Господнее спасение, и на людей Твои благословение Твое. Азу слухи спак востак, яко Господь заступит меня.